Eta baditugu bina sartze irabazteko, bi irabazleren dako. Orotara lau sartze beraz, baina bi irabazleren artean banatzekoak. Baditugu ere bai, bi sartze irabazteko Donostiako zinemaldiaren dako, leku frango, beraz, ara badira proiektzio haunitz eta hor baditugu sartzeak irabazteko ere bai. Beraz, ez duda jokoetan parte hartzea, 0-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7